Припева на глас, скривай всяке теко по шкили на сребро, ки му очтива час. Инко се по ночи врача до мотото, виро в роки држи. Ка драга без соза причака, ка най не одиде, га проси роти.